0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Большинство современных родителей предпочитает мягкость в воспитании своих детей, считая, что это положительно скажется на их жизни в будущем. Однако недавно британские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что авторитарный подход к воспитанию с четкими границами по отношению к детям в возрасте от 5 до 7 лет положительно влияет на успеваемость детей в последующие годы. Согласно исследованиям, родители, которые практикуют мягкий стиль воспитания, сталкиваются с деструктивным поведением ребенка, что в итоге мешает сосредоточиться на учебе. Разумеется, эксперты не призывают быть очень строгими родителями, однако именно умение выстраивать границы дозволенного в будущем позволит вашим детям добиваться лучших результатов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. Movies.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Многие люди живут с установкой, что отдых нужно заслужить. Любое ничего не делание вызывает чувство вины и тревоги. И чтобы вы перестали испытывать вину за отдых, столичные психологи предлагают переименовать это занятие в интеграцию или восстановление, а также запланировать его в календаре и вести дневник отдыха. Такой подход создает иллюзию полезного занятия. Также важно научиться различать продуктивное безделье и избегание. Если вы ничего не делаете, потому что боитесь начинать проект или не знаете, как подойти к задаче, то это прокрастинация. Ну а если вы сознательно выбрали время для отдыха, чтобы восстановиться, то это забота о себе. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.
1: Второе место.
2: Темпа Сити. Self-Aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
3: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: Реклама.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Многим из нас хочется оставить о себе хорошее впечатление, однако это явно не касается массы путешественников. Европейские специалисты по туризму рассказали, откуда приезжают самые проблемные отдыхающие, и оказалось, что большинство из них – англичане. Казалось бы, носители самого популярного языка в мире должны вести себя сдержанно, однако эксперты развеяли этот миф. Как правило, именно путешественники из Великобритании доставляют больше всего неудобств жителям курортных городов своими выходками. Кстати, англичане вызывают негатив и у своих соотечественников, которые также находятся на отдыхе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
9: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо подмывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Havail.

0: Havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: Потребление до 5 чашек кофе в день не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Американские ученые проанализировали десятки исследований, посвященных влиянию кофеина на организм, и пришли к выводу, что ежедневное употребление около 400 миллиграммов кофеина черного кофе без сахара и добавок не приводит к проблемам с сердцем. Ученые также отметили, что универсальных рекомендаций по употреблению кофе не существует, ведь реакция организма на бодрящий напиток отличается в зависимости от индивидуальных способностей. Ну а если вы испытываете неприятные симптомы после употребления кофе, то стоит проконсультироваться с врачом. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Шакира и Burna Boy. Дай дай.
1: Второе место.
0: Tempo City. Self Aware.
1: Первое место.
0: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико. Двигай хиты на сайте hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: 7.00 в Москве, всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Добрейшего утра, человек!
1: Здравствуйте, пятница! Как мы рады. Классный день. Все, осталось совсем немного до выходных. И чтобы это время прошло незаметно, ну, конечно же, нужно слушать нас, да, и участвовать во всех наших активностях. А еще можно отмечать забавные праздники. Сегодня день рыжего кота.
0: Рыжего кота, прекрасно.
1: Если где-нибудь встретите, а если даже у вас он есть, это просто стопроцентная удача вас ждет. Еще сегодня Всемирный день бамбука.
0: Бамбук, прекрасно тоже.
1: Мне нравится, да, что-то у меня было бамбуковое. Я помню какие-то вот эти розги. Сувениры я покупала из бамбука. Да нет. Ну и еще сегодня день электронной книги, причем международный. Все, кто любит читать. Я, кстати, недавно накачала электронных книг, но так и не приступила.
0: А то мы сейчас про электронные книги или про гаджет, который как электронная
1: книга? Нет, именно про день электронной книги самой.
0: Я просто в последнее время заморочился на тему покупки электронной читалки. Вот. И для меня это оказалось большая проблема. Я вот изучаю, и там целый мир оказывается. Поэтому совсем скоро я стану обладателем, 100% обладателем какой-нибудь электронной читалки.
1: Что у нас в этом чате?
0: Так, расскажу про самый странный магазин. Ага. Вот. А еще обсудим новый тренд среди мужчин. Девочки, вау, держитесь. Держитесь, герцогиня. Вот. Ну и самое главное, конечно, в этом часе.
1: У нас будет игра IQ Battle.
0: Совершенно верно. Разыграем наши фирменные призы от Радио Хит ФМ. Но самая вишенка на торте этого часа — это, конечно, Двига Лопеса. Наша любимая физкульт-минутка.
1: Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: Айлиш на радио Хит FM.
1: Магазин, где есть лишь пустые коробки, появился.
2: Серьезно?
1: Да, в США открылся магазин, где продают только пустые коробки разных форм и размеров. Продавец объясняет это тем, что коробки – символ бесконечных возможностей. Их можно использовать для самых неожиданных целей. Какой ты жук, ты хитрый!
2: Они хоть красивые.
1: В обычной коробке. Обычной коробке. Ну, слушай, у меня была история.
2: Каждый найдет что-то свое.
1: Мне как-то раз подарили, как раз, я себе что-то говорю, подарили коробку. Но, правда, там была коробка, она такая вся стильная, крутая. И в ней, ну, на ней было написано, что это в ней типа спрятан, как это называется-то, для туалетной бумаги держатель. Я обалдел, когда мне это подарили. А потом, ладно, я обалдел второй раз, когда открыл, она была пустая. Ну, вот, я подумал, ну, какой же ты человек гаденький. Вот, а потом подумал, да, а что я же тебе в следующий раз на день рождения ресничку подарю. Ну, у тебя залысины, вот как
2: нет,
1: раз для рассады.
2: Так неинтересно, но нужно это красиво же оформить. Я вот, например, вот тоже решила, что на Новый год тебе подарю коробку, наполненную воздухом.
1: Я вам кот, что ли, я понять не могу.
2: Влюбленной женщины.
1: Я вам кот коробки дарить мне.
0: На радио Хит FM. Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: консультация специалиста.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РВБ, УКРН 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
8: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5. 7-9-7-7-9-9.

0: Нарабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: Вы говорите физкульт, мы говорим, пожалуйста, не надо, не сегодня.
2: Да хватит, что это за демотивация. У нас сейчас зарядка двигалопас, и вот как мы будем тренироваться. Упражнение называется гольф. Возьмите двумя руками мидбол, это вот этот тяжеленький мячик. Станьте прямо, а затем немного наклонитесь вперед. Угу. И двигаемся только верхней частью туловища с мячом в сторону. Вот качаетесь, как маятник.
1: Как по стружке в реке? Получается ведь?
2: Нет, получается ты...
1: А, просто влево, да, поворачиваете
2: ты,
1: корпус.
2: Да, ты скручиваешься.
1: Но это же вообще отлично. Кстати, если вы, допустим, грузчик, вот вы в линеечку все встали и передаете вот тяжелые вещи, там, тынь, быстрее. Это же линеечка называется или как-то так.
2: Да? Поэтому, все в работе.
1: Да, вот как раз Терешкова, видите, она своим двигалопас мотивирует вас не только фигуру делать лучше, но еще и к труду приучает хорошему. Заходите к нам в мессенджер Макс, там есть группа Хит FM, и там можно посмотреть видео этой тренировки, а также есть тренировка в нашей группе ВКонтакте. Ну, а если вам нужна еще музыкальная часть для ваших вот этих вот танцулек спортивных,
2: пируэтов.
1: Вот, тогда заходите на сайт hitfm.ru, там есть онлайн-радиостанция «Двигай Лопес», она работает, во-первых, 24/7 и только для ваших тренировок.
2: Отлично, зарядка начинается.
0: «Двигай Лопес».

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 13, дождливо. Днем в Москве синоптики обещают до 16 градусов тепла, осадки продолжатся. Вечером будет облачно с прояснениями и где-то плюс 15.
2: Реклама.
3: Вот ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено.

0: Присуществующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на лента.ком.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Организатор акции ООО СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

0: Итак, прямо сейчас будем играть в IQ Battle. Самое время для того, чтобы вы взяли свои уютненькие телефончики и набрали нам в прямой эфир. Звездочка 107.4. Эти заветные цифры уже пора давно выучить. Звездочка 107.4. Звоните. Для игры IQ Battle нужны сколько слушателей?
1: Два слушателя.
0: Я проверял, знаешь ли ты или помнишь.
1: Дерзайте.
0: Вот, звоните.

0: Итак, прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи два прекраснейших бойца. Можно сказать, в красных трусах и в синих. Давай. В красных трусах у нас Андрей.
1: Андрей из Москвы. Приветики.
0: Андрей.
1: Андрей, ты здесь?
2: Да-да, доброе утро, говорю.
0: Доброе утро.
1: Андрей, серьезно, какой?
0: Так, трусям бы красные на тебе или нет? Признавайся.
2: Конечно.
0: Ах, ты ж мой хороший.
1: Откуда ты узнал?
0: Ну, я чувствую. В синих трусиках.
1: Трусиках, давай так.
0: У нас Екатерина из Москвы. Кать, привет.
1: Катенька.
3: Привет-привет.
0: Привет, Катя.
1: Ой, какая милая.
0: Какой голос радостный с утра пораньше-то.
1: Рада тебя слышать, видимо. Как настроение? Хорошее? Боевое?
3: Боевое.
1: Ну все, это как раз то, что нужно для игры IQ Battle. Правило. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
0: Давайте
1: делимся.
0: Мальчики против девочек, может быть.
1: Давай так и сделаем. Тогда вы начинаете с Андреем.
0: Андрюх, смотри, вопрос такой. Значит, ты заходишь в магазин, а там все улыбаются. Почему? Поехали.
2: Потому что я в красных труселях.
0: Так, еще
1: много ответов.
0: Много ответов. Накидывай. Смотрит рилсы. Почему нет?
1: Ты в меховой шапке.
0: Летом, да, кстати. Почему нет? Давай еще накидывай.
2: Ну, тогда я еще и в толстовке.
0: Еще и в толстовке лет. Вообще фантазия. Ты выгуливаешь рыбу вместо того, чтобы собаку выгуливать. Что еще может быть? Давай, Андрей.
1: На тебе нет одежды.
2: Ну что?
0: Ай-яй-яй.
2: Нету.
1: Все.
0: Стоп.
1: Андрюха еще попытался с нами как-то поспорить.
0: Да он еще не берет ответы, ты посмотри на него.
1: Не нравятся мне ваши ответы, подсказываете вы не то.
0: 10 ответов я досчитал.
1: Ну ладно, пытались как могли, мальчики. Я думаю, что все-таки мы победим с Катей. Ну ладно, попробуем, покажем вам класс. Итак, Кать, вот вопрос. Коллега с виноватым видом смотрит на тебя. В чем дело? Поехали.
3: Он сказал начальнику, что ты плохо работаешь. Не срослись отчеты. Последние цифры.
0: Влюбился.
3: Влюбился, да.
0: Быстрей.
1: Не то в чатике.
3: Страшную коллегу. Начальник на

0: ругался. Тебя его повысили, а тебя нет. Он узнал о твоем увольнении.
1: Он узнал о твоей зарплате.
0: О твоей зарплате, да, узнал.
2: Он съел твой творожок в холодильнике.
1: Стоп.
0: Да.
2: Я остановила мысль Кати.
1: 8 ответов получилось.
2: Так, я не поняла.
1: Давай сделаем боевую ничью тогда, ребята. И Андрей и Катя получают от нас настольную суперхитовую игру «Спойлер, все звезды». Так что, ребятки, вечера у вас теперь 100% будут с большим проблеском импровизации и звезд.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Компликация актив 2026 года выпуска.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: Пятерочка доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
16: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите экваринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
19: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
20: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза не попадает.

0: Подайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: Носить сандали с носками стало трендом. Вот такая вот новость прилетела на ленты новостей. Вот так вот. То, что вы, девочки, не любили больше всего, теперь тренд номер один. Это сочетание теперь больше не считается признаком дурного вкуса.
2: Так, его... скоро и слитки будут носить.
1: А уже. Потому что я, кстати, видел всяческие истории на подиумах, коллекции брендов. Реперы носят так, пожалуйста. Я видел это. И вот тут, знаешь, я почитал так. Вот как смотреть на это? С одной стороны, ну вот представь, белый, красивый такой стильный тапочек, нога загорелая такая, и в ней, ну, на ней носочек такой шикарный, какой-нибудь эффектный, вот, стильно смотрится. Я понимаю, о чем речь идет, что это ужасно, когда это классические сандали, какой-нибудь черный носок, да, дотянут аж до колена почти.
2: И человек в банк идет в таком виде.
1: Ну, да, типа, и бридж еще в клетку, конечно, вообще, и футболка в сетку, конечно, я согласен. Меня сандали так не пугают.
2: Меня вообще тоже. На самом деле, уже мне не вызывает такого прямо какого-то непонимания.
1: Меня знаешь, что больше пугает? Это вот обувь, вот сейчас мода пошла повальная, это вот ботиночки, которые делят ногу.
2: Как копыта.
1: Да, на две части.
2: Да,
1: это
2: боже,
1: ужас какой-то,
2: да.
1: Копытца эти. Я прям когда...
2: Осуждаем.
1: Я сначала боялся носки вот эти меня пугали, где пальцы для каждого есть отдельные. А теперь еще и копытца. Это жесть какая-то. Поэтому сандали не самое жуткое.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: 8.00 в Москве. Всем добрейшего, бобрейшего. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь в левую сторону на кресле круть-круть-круть делает Адамов. А верть-верть-верть в правую сторону делает Терешкова. И вместе этот вихрь юмора, хорошего настроения с утра пораньше называется «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Здравствуйте, дорогие вы наши. Как же мы скучали целых 5 минут. Да, наконец-то снова с вами в эфире. Рассказывай, что у нас интересненького в этом часе
0: будет. Так, расскажу про нытинг. Новые нытинг, да. И про жилищный вопрос поговорим. Тут что-то странное творится.
1: Ты
0: у
1: серьезно
0: зумеров.
1: Социальные темы поднимаешь.
0: Таков путь.
1: Такая жизнь.
0: Да. Хит-гайд. Как сделать так, чтобы мужчина с любовью делал домашние дела?
1: О, это полезно, это нам надо.
0: Ну и самое главное, конечно же, ребята, это дни рождения. Пятница же. Мы, как обычно, по пятницам устраиваем нашу акцию, которая называется «Хит на днюхе».
1: Да-да-да, друзья,
0: так
1: это
0: что,
1: круто.
0: Если у вас сегодня день рождения, даже так, у вас, у ваших друзей, у ваших близких, у кота, у собаки, у соседа или соседки, неважно, у кого, если в вашем окружении у кого-то день рождения, дайте нам знать. Просто отправьте нам пароль «У меня днюха» в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. Мы в течение часа с Терешковой с кем-то из вас свяжемся и поздравим в прямом эфире и надарим кучу подарков.
1: И будет всем счастье. Адам Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро, друзья!

0: Хит-ФМ. В России набирает популярность необычная услуга. Называется она нытинг. Вот так вот. За деньги можно выговориться незнакомому человеку, который просто внимательно выслушает жалобы на работу. Вот так вот. Отношения можно на них пожаловаться. На жизнь, в конце
1: концов. И не осудит даже.
0: На цены, вот, да.
1: Это его работа.
0: Он не будет перебивать советами, давать их будет. Он просто будет слушать.
1: Почти как психолог.
0: Может быть, еще... Ну, я бы, конечно, не хотел так, но, может быть, еще мотивационные цели такие будут. А ты к зеркалу вставал? Ты приходишь к нему и говоришь, ну, вот я не понимаю, как вот...
1: У этого человека должно быть очень много котиков.
0: Он не звонит мне. Я не знаю, что мне сделать. Я такой, а ты к зеркалу вставала? Ты говорила, что ты самая красивая, самая идеальная.
1: А ты себя любишь?
0: Ты себя видела?
1: Сначала себя полюби.
0: Нет, это не мотивация. Ты себя видела. Ты себя полюби. Да, вот ты демотивируешь сейчас человека. Смотри, даже я тебя не знаю, я уже тебя полюбил.
1: Ну, смотри, если аналогия с психологом, да, то получается нытолог.
0: Как? Нытолог?
1: Да.
0: По словам, вот смотрите, специалист утверждает, что такой формат помогает безопасно выплеснуть накопившиеся эмоции. Я вот считаю, что это классно, на самом деле, если уж серьезно. Для многих так проще делиться переживаниями.
1: И вакансия новая.
0: Опять же, смотри, ты когда делишься переживаниями с чужим человеком, да, это одно. А когда, представляешь, вот ты к родным приходишь и говоришь, ну что он мне не звонит? Тебе начинается, а вообще-то...
1: Да ты сама нам тоже не звонишь.
0: Сама такого выбрала. Вот как ты обычно говоришь, ты не на моей стороне!

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: «Гиперлен». «Лента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В «Ленте».
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: чем-то уже порадовали? Каким-нибудь интересненьким подарком?
1: Пока что нет, потому что я на работе, но я думаю, что все впереди еще.
0: А кем ты работаешь? Ну, если не секрет, конечно.
1: Я работаю проектным менеджером.
0: Как серьезно звучит. Это, знаешь, это профессия, когда ты идешь устраиваться на эту должность. Я бы с родителями пошел, чтобы лишнего не говорить. Вы очень же, серьезно.
2: Подарки потом, сначала работа.
0: То есть это,
2: Свет?
0: Получается, маленький злобный юрист?
2: Не, но мы сейчас нарушим вот эту всю историю, баланс. Мы сейчас все-таки подарим тебе подарок.
0: Да, Свет, смотри, представь такую картину. Перед тобой я. У меня в руках, как хотел сказать, две таблетки, синие и красные. Но нет, у меня три коробки. Вот. В одной из коробок лежит фирменный, хитовый, шикарный зонт радио Хит FM. В другой коробке лежит игра «Спойлер», «Все звезды», это настольная игра. А в третьей коробке лежит коробка. Это называется она «Спортбокс» от радио Хит FM. Итак, я это все перемешал. Выбираю. 1, 2, 3.
1: Давай 3. 3.
2: Открываем коробку номер 3.
0: А там шикарный, яркий, фирменный зонт радио Хит FM от утреннего шоу «Будите, Алиш». Вот так, Светик, теперь будешь щеголять по Москве. Самое яркое, самое красивое. Мы тебя поздравляем с днем рождения. Вот, ты должна улыбаться. Этот день пусть будет тебе в памяти существовать очень долго. Ну и всех, у кого сегодня день рождения, с днем рождения.
2: Ура!

0: На днюхе.
1: Это хит на днюхе, акция, в которой мы каждую пятницу выбираем именинника, поздравляем его в прямом эфире и дарим классный подарок.
2: Итак, все, что надо было сделать, это отправить нам пароль «У меня днюха» в мессенджер Макс. Вот, и, собственно, ждать, пока мы с Терешковой дозвонимся до вас. Итак, сегодня день рождения отмечает Светлана, город Москва.
1: Света, привет!
3: Всем привет!
2: Светик, скажи, пожалуйста, вот с утра тебя...

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов.

0: 499 тысяч рублей. Подробности dongfabmotor.ru.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Интересные новости тут прилетели на ленты новостей. Оказывается, московские зумеры массово переезжают в складские контейнеры, чтобы сэкономить на жилье.
1: Слушай, я когда-то шутил про домик дядюшки тыквы. Это все оказывается правдой, совсем скоро. Значит, смотри, снять бокс площадью 10 квадратов рядом с центром столицы можно всего лишь за 17 тысяч рублей в месяц. Вот. Это оказывается, ну, как бы логично, что это намного выгоднее аренда однокомнатной квартиры сейчас. Ага. Я просто не знаю, сколько сейчас стоит.
2: А с условиями как?
1: 1070, наверное. Кстати, с условиями. А куда вы, да, вот это, тю-тю, уходите?
2: Это
1: вот
2: может
1: это
2: быть все. Общее все. Может, какой-нибудь, знаешь, общая зона туалета.
1: Ты была в складских зонах, где складские контейнеры? Там
2: была.
1: Нет общих зон.
2: Нет?
1: Там только коридор общих зон. Хорошо, подождите. Но вещи вы закинули туда, я уже понял. А жить-то где? Вы по друзьям живете, что ли, или как? Ну, то есть, я не понимаю. Если вы там... Я видел какой-то ролик, где парень обустроил под квартиру складское помещение.
2: Но он блогер. Я видела
1: да,
2: тоже.
1: Да, да, он блогер. Мне кажется,
2: не
1: это
2: верю
1: постановка
2: прям
1: какая-то была. Вот.
2: Да.
1: Но с другой стороны, я снимал кладовку для вещей своих как-то раз. Была мысль, что там можно, конечно, тусоваться, но жить там очень сложно.
2: Не-не-не.
1: Ты просто правильный вопрос задала исходу. Как быть с вот этими, уборной?
2: Да-да-да.
1: Куда
2: да.
1: одевать? Где? Ну, только если в кафе ходить рядом. И опять же, это все ради чего? Ради того, чтобы жить рядом с центром Москвы? Ну, вот. То есть, не знаю, не уверен.
2: Оно вам это надо?
1: Ну, вот. Нет, вы можете снять контейнер и вечеринки устраивать. Пожалуйста, там вам...
2: Там будут очень тесные вечеринки.
1: Соседские шубы ничего вам не скажут. Они не будут ругаться, что вы музыку громко включили.

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru.
1: Реклама.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого, откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отсчет. 10.
5: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: У вас день рождения, мероприятие в офисе или просто большая компания? Закажите пирог, поставьте на стол, нарежьте и угощайте. День пирога. Доставка горячих пирогов. Скидка на первый заказ. День пирога. Когда вкусно всем. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРН П 326-547-600-049-873.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Шоу «Будите лишь» на радио Хит ФМ. И вот он, час икс, когда мы с вами обсуждаем интересные интересности.
1: Очень интересные интересности сегодня будут про автомобили, ваши любимые машинки. Как вы их ласково или вообще не ласково называете?
0: Ну, даете же прозвище каким-то автомобилям.
1: Да.
0: Вот у меня предыдущая машина была «Бонзай», и я вот новый не дал никакого прозвища.
1: У меня предыдущая была «Пантера».
0: «Пантера»?
1: Ну да, вот моя черная большая.
0: А, черная, я думал, зеленая.
1: А сейчас я у своей беленькой маленькой машинки пока еще не придумала имя.
0: А «Беляш» почему нет?
1: Что сразу «Беляш»?
0: А что, красиво?
1: Может быть, просто котенок.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс» в личке. Пишите туда, а также можно написать еще и в группу «Хит ФМ». Сегодня обсуждаем, какие прозвища вы даете своим автомобилькам.

0: Продолжаем обсуждать нашу тему часа. Сегодня мы решили поговорить про автомобили. Какие прозвища вы даете своим тачкам?
1: Вот сообщение написал Михаил. Мой внедорожник – бегемот, потому что жрет много. Но чувствует себя всегда как дома.
0: Полина пишет: у меня мой маленький кроссовер, я его называю «Стойка», потому что вечно стоит в сервисе.
1: Что?
0: Стойка. Вот не знаю. Видимо, проблемы со стойками в автомобиле.
1: Костя пишет: мой универсал – это терминатор. Ездит жестко, не ломается. И кажется, что переживет меня лет на 200.
0: Вот этот страшный момент, когда он уезжает в пробке. I'll be back. Я такой: да вы не уезжали никуда, если что. Вы здесь как стояли, так и стоите.
1: О, смотри, Валера тут просто гениальный. Называю машину Наташкой, прямо как жену.
0: Ну, кстати, есть же такая теория, что мужчины к машинам относятся так же, как
1: это
0: к своим женам.
1: Да.
0: Вот, поэтому Наташка, это даже очень удобно. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, в личке. Также в Максе есть группа Hit FM, пишите туда тоже. Сегодня обсуждаем прозвища для ваших автомобилей.
2: На радио Hit FM. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Пароль? ВТБ для бизнеса.
15: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
16: А второе?
15: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
17: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыба? Балку с больной спиной.
19: Капсикам.
18: Маме скрутила шею весной.
19: Капсикам.
18: Плечо подмывает у сына порой.
19: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
18: Капсикам. И боль на удалении.
19: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Дамы и господа, мы продолжаем нашу историю. Значит, мы сегодня решили обсудить с вами имена, которые вы даете своим автомобилям.
1: Вот есть сообщение. Я свой Ниссанчик никак не называю, но у него есть статус ржавый. Ржавый, но мой.
0: Ржавый, но мой. Вот про Ниссан у Полины есть сообщение. Она пишет, что она называет свой Ниссан Жук-Жужа.
1: Ой, как мило. Жужа.
0: Красивое, кстати, имя. Так, Артур написал, что Lexus называет Леха.
1: Да?
0: Ну, кстати, смотря какой Lexus. Есть некоторые Lexus, которые ведут себя как Леха, конечно, на дороге.
1: Так, зову просто Оно. Где наше Оно?
0: Оно.
1: Это Валентина написала. Интересно. Есть ощущение, что эта машина не ее.
0: А как вообще может выглядеть машина, которая называется Оно? Вот интересно, представляешь? Либо она вся...
1: Либо, знаешь, она ей не нравится просто. Муж там купил машину, которая, ну такая, не симпатичная.
0: С первого дня она такая, что это? Это машина. Оно ездит вообще? И вот так вот они постоянно говорят. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Также это в личку. А также в Макс есть еще группа Хит FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем прозвище ваших автомобилей.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 13, дождливо. Днем в Москве синоптики обещают до 16 градусов тепла, осадки продолжатся. Вечером будет облачно с прояснениями и где-то плюс 15.
2: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers. Семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби. Благоустроенный двор-парк с оранжерей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
3: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Голосуешь онлайн. До 20 сентября получаешь призовые баллы. Обменивай на скидки в магазинах, кафе, аптеках. Пополняй карту «Тройка» или направляй на благотворительность.
6: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
7: Жилой квартал «Secret Garden». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Secret Garden». Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
10: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: ТВСР. Проектные декларации на наш.ком.рф. Не оферта.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на лента.ком.
3: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Дамы и господа, мы продолжаем. Мы сегодня решили познакомиться с вашими автомобилями. Вы дали им прозвище и теперь хвастаетесь, какие.
1: Угу. Я свой мерсик зову Булочкой. Она у меня румяная, красивая, всегда поднимает настроение.
0: Вот где-то про Мерседес было здесь сообщение. А вот Артем написал, что он свой Мерседес называет Мирянин, потому что он черный.
1: Любопытно.
0: Мирянин.
1: Да. Мой железный конь Виталя. Все говорят, что машина женщина, а у меня мужик. Это Анна из Ростова написала. Нормально, Виталя.
0: Ну вот, Артур написал, что давно мечтал купить «Жигули», когда купил, отреставрировал. Теперь сначала дал прозвище Витя почему-то, вот, а потом просто понял, что «Жигуль», он и должен быть «Жигуль». Не «Лада», а именно «Жигули» так и называет. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс» в личке. Также в «Максе» есть еще группа «Хит-ФМ». Пишите туда тоже. Ждем ваши сообщения. Тема час сегодня вот какая. Обсуждаем прозвище ваших автомобилей. Будет день.

0: Мы продолжаем сегодня обсуждать прозвища ваших автомобилей. Конечно, хоть стой, хоть падай.
1: Ну, тут, на самом деле, не у всех автомобилей. Вот у Кирюхи мотоцикл. Он называет его «Железяка». Вот так и говорю. Пойду покатаюсь на своей «Железяке».
0: Вот этот Витя пишет, значит, у него... Сузуки Джимни. А, Сузуки Джимни. И он его называет Саша Белый.
1: А, да?
0: Интересно, если бы Саша Белый на Джимни ездил. Это было бы, наверное, дерзко.
1: У нас есть семейный автомобиль. Большой такой. На 5 мест. Я называю каприза. Сегодня заводится праздник. Завтра не заводится. И все.
0: Алина пишет. Муж купил Chevrolet Camaro желтого цвета. Радуется как невозможно. И мы договорились, что я придумаю имя этой машине. Я придумала Кря, он не согласен. Говорит, не может Бамблби быть Кря.
1: Это да. Моя машина фейспалм. Каждый раз, когда вижу счет, ладонь сама тянется к лицу.
0: Чего видит?
1: Счет, ну, видимо, когда...
0: Ну, за бензин или за ремонт.
1: Да-да-да.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. В личке также есть еще группа Hit FM в Максе. Пишите, рассказывайте. Сегодня обсуждаем прозвище ваших автомобилей.

0: Реклама.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Пароль. ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило.

0: клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
1: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Итак, мы сегодня обсуждали с вами прекраснейшую тему, какие прозвища вы дали своим машинам. Давай еще несколько сообщений, и
2: Галя
1: будем прощаться.
2: Галя сказала, что муж-то машинку их, ну, по-своему называет, но она ее называет «Скуф».
1: Скуф?
2: Да-да-да, она старая, очень старая. Кстати, и выглядит так себе. Но ностальгия, понимаешь, по временам, с которыми...
1: Кстати, про Галю. Вот этот написал, Денис пишет. Значит, хотел купить автомобиль не китайский, пишет он. Вот, а жена требовала китайский, да, ей понравился. Хунцы называется. Вот, они купили себе в семью эту машину, он недоволен ей. Жена в восторге, потому что ездит сзади, как начальник. Вот. И он ласково называет машину «Галка».
2: Правда?
1: Ну, он пишет даже: есть чайка, а у меня галка.
2: Ой, как мило. Какие хорошие, какие классные сообщения пишете. Приятно, что вы так относитесь к своей технике. Так нежно, трепетно и по-доброму.
1: Да. Мы к вам тоже очень так же трепетно относимся. Ребята, настало время прощаться. Не хочется, но надо. Спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Олеж» на радио Хит ФМ. Пока-пока.
2: Всем классного дня. Целуем, обнимаем. Пока.

Ну, некомфортно, на откосах изморось и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с замены окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Приветствую вас, друзья, в эту пятницу. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, будем много-много играть. Помогу вам поймать везде хит. Это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Ну а в этом часе, друзья, можно выиграть чекап. Чекап вашего здоровья, но это комплексное обследование. Вот, только внимание, небольшая пометочка. Чекап у нас в Москве, друзья, проходит. Поэтому если вы из другого города, пожалуйста, рассчитывайте, сможете ли вы приехать в столицу. Итак, как сделать это, как выиграть чекап? Очень просто. Как только услышите в эфире в этом часе вот так,

0: такой вот сигнал.
1: В ресурсе. Время держать ритм.
0: Вот. Пишите мне в мессенджер Макс в личные сообщения ответочку. Я в ресурсе на номер +7 925 007 1074. И если вы будете первыми, то чекап ваш. Я желаю вам удачи.
1: Лови.

0: Another на радио Hit FM. Трек называется Talk to You. В общем, песенка для взрослых, друзья. Но у нас, кстати, есть онлайн-радиостанция Hit Детям. Там очень много интересных треков, которые понравятся вашим детишкам. Найти их можно на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM. На самом деле у нас там очень много разных онлайн-радиостанций. Прям вот на любой вкус, друзья, выбирайте. Вам понравится. В эфире у нас совсем скоро афиша. Куда сходите, что посмотреть в Москве в эти выходные? Иду на все. Еще раз напоминаю, что хит в ресурсе в этом часе. А это возможность выиграть чекап вашего здоровья. Друзья, единственная пометочка – чекап в Москве. Так что рассчитывайте свои возможности. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2011. Селена

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве около 15 градусов тепла, слабый дождь местами, ветер северо-западный дует со скоростью метр в секунду, давление чуть-чуть, нормально, это влажность чуть-чуть повышена, 77%. На выходные нам обещают около 19.
2: Реклама.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
13: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Театр

0: готовится к коронации, бандит Мэкино женится на Поле, дочери главы городских нищих. Ее отец решает сдать зятя полиции, но быстро выясняется, что Мэки и городской шериф давно дружат. Главную роль сыграет Максим Матвеев, начало в 19:00 для лиц старше 18 лет.
1: Номер два.
0: К 170-летию Михаила Врубеля Всероссийский музей декоративного искусства открывает выставку «Врубель. Рождение нового героя». Художник здесь предстает не только как автор «Демона» и других известных картин, но и как мастер керамики, который искал новые формы и возможности для искусства. В экспозиции около 400 произведений из коллекции Русского музея, музея-заповедника Абрамцева и других коллекций. Выставка продлится до 17 февраля без возрастных ограничений.
1: Номер один.
0: Тем временем на Трубной площади открыли уличную фотовыставку к столетию первого издания «Москва и москвичи» Владимира Гелеровского. На стендах разместили фотографии, гравюры и открытки с видами города, а также материалы из архива Владимира Гелеровского, которые недавно поступили в собрание Музея Москвы. Еще увидите приглашения, афиши, билеты и меню ресторанов с пометками писателя. Выставка продлится до 30 сентября без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

0: в ресурсе. Время держать ритм. Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Итак, друзья, хит в ресурсе, возможность выиграть чекап вашего здоровья. Нужно просто поймать хит в ресурсе в эфире HIT-FM и отправить ответочку «Я в ресурсе» к нам в мессенджер Макс и оказаться первым. И сегодня наш победитель Павел. Павел, привет-привет. Алло, алло.
2: Доброе утро.
1: Ну, доброе вот утро. Эти аплодисменты, во-первых, тебе, потому что мне кажется, что ты все-таки в ресурсе, если умудрился взять и вот первым ответочку мне прислать «Я в ресурсе», да? Как вообще тебе держится-то там в ресурсе? А? Скажи, как у тебя получается?
2: Бодренько.
1: На самом деле, нам очень важно, чтобы наши слушатели были в ресурсе, чтобы они могли держать ритм, поэтому мы дарим вам сертификат ФНК-центр на комплексную программу восстановления «Попробуй новое максимум». Вот так вот, я думаю, что как раз это то, что нам нужно, правильно, друзья? Этой осенью очень сильно нужно. Поэтому на следующей неделе, друзья, у вас будет возможность выиграть свой чекап. В понедельник обязательно продолжим.
0: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Нет сил и стресс? Пора на перезагрузку. В ФНКЦ ФМБА на Ореховом 28 современные программы биохакинга. Индивидуальное восстановление под контролем врача. Верните себе энергию и радость жизни. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом. Хит в ресурсе. Время держать ритм.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит, каждый будний день.

Дэвид Гетта и Робин Шульц на радио Hit FM. On repeat, на репите, на повторе. Интересно, вот а какая песня у вас на повторе чаще всего в последнее время? Поделитесь, ну правда интересно. Наташа Стаханова, друзья, с вами по-прежнему. Совсем скоро, прям вот в начале следующего часа будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри от меня спрятали, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер. Все звезды». Если не представляете вообще, что это такое, советую заглянуть к нам в официальную группу ВКонтакте. В актуальном, друзья, у нас есть видео про наш мерч, такие малюсенькие видосики. Вот там все понятно и очень красиво. Ну а прямо сейчас слушаем, кто с нами прям? Ну, конечно же, Оффенбах и Джастин Джесса прямо сейчас с нами здесь на Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: через песенку уже, друзья, будем играть с вами в хитбоксе. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про пользу реальных знакомств. Услышим очень красивую песню «By India», называется «Спектакль». Прям очень советую послушать. Ну, вот так вот. Так что далеко не уходите. Кто-то меня спрашивает, а везде хит когда? Везде хит будет, друзья, в следующем часе.
1: Ты все делаешь правильно. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Битбокс.
1: Любители загадок, вы здесь, играем. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, там через секундочку появится пост Hitbox. Вот, и если ваше правильное сообщение будет под номером, давайте, 28, можно и туда писать, если что. Подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Так, открываем. Центр. Оу. Ну, ассоциации какие? Маленькие бусинки, шары или овалы. А вообще звучит как название города. Вот прям серьезно. Еще я знаю, что для изучения этой штуки создана целая наука — ампелография. Ну, на самом деле это едят. Друзья, что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи!
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Пароль?
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-577. 9-7-7-9-9.

0: Хитбокс.
1: И мы уже проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации были следующими. Маленькие бусинки, шары или овалы. Многие из вас писали про икру, например, или даже про хрусталь. Но это едят, я еще подсказал. Звучит как название города. Варианты есть: молекула, конфеты, олишки. Для изучения этой штуки создана целая наука — ампелография. Наверное, кто-то, да, посмотрел и правильно написал, что это виноград. Да, конечно, виноград. И наш победитель Данила сегодня. Данил, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру. Спойлер, все звезды. Ну, виноград звучит как название города. Кстати, но города такого нет, оказывается. Вот. Но на латыни виноград — это винифера, поэтому в честь него назвали астероид винифера. Вот так. А еще я знаю, что бессемянные сорта, ну, знаете, типа вот кишмиш, они не могут размножаться сами, только с помощью человека, между прочим. Вот так вот. А еще я где-то слышала, что петрушка помогает винограду защищаться от насекомых, поэтому ее часто высаживают в виноградниках. Так что, ну, я

0: думаю, что если вы выращиваете виноград, вы об этом знаете. Друзья, спасибо вам огромное за участие. Наташа Стаханова, Хитбокс. Продолжим во вторник, потому что по понедельникам в это время у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Ну, вы в курсе, наверное, да, не забыли, что все понедельники на радио Хит FM лайтовые, вот прям с утра до самого вечера мы разыгрываем много-много денег. Вы запишите куда-нибудь и начинайте неделю правильно. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2008. Дерасмус.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 15 градусов тепла, северо-западный ветер, правда, дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность у нас 84%, давление в норме, местами слабый дождь, ну а на выходные нам обещают где-то облачную погоду с прояснениями, плюс 18.
2: Реклама.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Так, 3 владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
9: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
10: Голосуешь онлайн. До 20 сентября получаешь призовые баллы. Обменивай на скидки в магазинах, кафе, аптеках. Пополняй карту «Тройка» или направляй на благотворительность.
11: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
12: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10%

0: кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Организатор акции ООО СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
2: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио Хит ФМ. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
3: 12+. Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Тренды. В последнее время знакомства все чаще происходит в интернете. Это удобно для тех, у кого нет времени на уличные знакомства или кто попросту стесняется завести разговор с незнакомым человеком. Однако, как оказалось, эта стратегия чаще ведет к несчастливым отношениям. Так, социологи из Европы и Австралии опросили несколько тысяч пар, из них около 15 познакомились в сети. И именно эти респонденты, как выяснилось, получали меньше поддержки и принятия со стороны друзей и семьи, а также ощущали себя менее счастливыми, чем те, кто знакомился офлайн. Очевидный плюс знакомств в реальной жизни. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5%. Бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14.

0: 71 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Алекс Уоррен на радио Хит ФМ. Человек, который построил карьеру, начав с вирусного контента в социальных сетях, а не с традиционного музыкального образования или шоу-бизнеса. А вот так вот, вот у него получилось. Друзья, у нас совсем скоро будет программка, которая называется... Не, не программка, подождите, я запуталась, у меня уже пятница в голове. Будем играть с вами как раз в следующем часе в Хитстере. Занырнем в прошлое и потренируем ассоциативную память, что очень полезно перед выходными, особенно еще в следующем часе будем ловить везде хит. А это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. И модная одежда, и ювелирка, и всякая там парфюмерия, и косметика, и бесплатные поездки на такси, и вкусняшки. Да-да-да. Ну, подробности на нашем сайте hitfm.ru. Ну, а прямо сейчас слушаем Дэвид Тавары с нами и Русса. Трек называется «Call me baby if you don't know my name». А как это по-русски? А по-русски называй меня бэйби, если не знаешь моего имени. Нормально? Нормально?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит FM.
1: А какой у нас с вами статус по пятницам, друзья? Помните, то, что нам сегодня можно все? Не забываем об этом. Совсем скоро занырнем в прошлое, поиграем в хистори, потренируем ассоциативную память, что очень полезно перед выходными. Ну и, конечно же, везде хит будет в этом часе, друзья. Это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит FM. Давайте напомню, как его поймать. Как только в эфире красивый мужской голос вам скажет, друзья, прямо сейчас пишите слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер плюс 7-925-007-10-74 пишите слово «вездехит». И если оно падает к нам под номером 18, потому что 18 сентября сегодня, то «вездехит» ваш. Огромная просьба, друзья, слово отправили, далеко не уходите, ладно, из Макса, потому что мне нужно очень-очень быстро связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли «вездехит» и посмотрели, что уже вы там выиграли. Договорились? Ну и классно.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО АСЕ-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте АСЕ-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Конечно, можем.

0: Радио Хит ФМ.
1: Ну что, ныряем в прошлое на две минуточки, друзья. Это очень полезно, потому что сейчас будем тренировать ассоциативную память перед выходными, то, что нужно. Итак, запускай один стопудовый хит. Слушаем. Нагрянут воспоминания. Серьезно, вы прям занырнете в прошлое, кое-что вспомните. И если вам захочется этим поделиться, то пишите все. Обязательно прочитаю в эфире. Потому что, как правило, хочется всему миру рассказать, чем вы там занимались под эту песню. Если вспомните просто год этого хита, тоже пишите. Если с другим годом связано, тоже пишите. Итак, мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в комментарии, можно в личку, как вам удобно. У нас есть подсказки, в какой год мы там с вами собираемся. В общем, вышли такие фильмы, как «Гадкий я», «Как приручить дракона», «Шрек навсегда» мы смотрели в том самом году, а Гарри Стайлз начал свою музыкальную карьеру, и Джастин Бибер прям стал знаменитостью, которую чаще всего ищут в интернете. Ну, это все, конечно, интересно, но ваши воспоминания, друзья, интереснее. Надеюсь, поделитесь. Жду. Готовы? Поехали. Ныряем.

Цири на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Софи Эликс Бэкстер, друзья. И вот Игорь пишет, в школе по ней фанател. Мы понимаем тебя, Игорь. Это 2010 год. Ждала автобус под эту песню, когда жила в районном городе. Юля поделилась. 2010 год, вернулся со службы. Везде эта песня играла. Станислав вспомнил. Так, что еще? Год не знаю, но по радио часто включали, когда работал охранником. Николай поделился. Никита пишет, что жаркий год 2010-й и в плане хитов, и в плане погоды. Да, я помню, там лето было такое, помните? Прям такое дымное, да? А Кристина написала: студенческая жизнь. 2010-й год. Сбегали с девчонками из общаги, чтобы ночью потусить в клубе. Мы понимаем тебя, Кристина. Друзья, спасибо огромное за ваши воспоминания. 2010-й вот такой вот был классный. Но давайте-ка возвращаться обратно в 2026-й, потому что нужно кое-кому из вас поймать везде хит, а он совсем скоро будет здесь, на радио Хит ФМ. Друзья, желаю вам удачи, ну а помогает нам вернуться Temporary City Software на Хит ФМ.

0: на Хит ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 16 градусов тепла, западный ветер дует со скоростью 1,5 метра в секунду, влажность 77%, давление у нас в норме, местами идет небольшой дождь. На выходные облачную погоду с прояснениями обещают и плюс 18.
2: Реклама.
3: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Второй ароматический блок для унитаза Бреф. Ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах Глобус я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: Глобус. 20 лет. Делаем жизнь вкуснее. Дотация со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации и правилах количества призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Госстройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: Животные.
1: Практически каждый человек знает, что собаки породы чихуахуа обладают надменным взглядом и весьма вспыльчивым характером. А ученые из Америки совсем недавно смогли разобраться в причинах такого поведения. Эксперты сравнили ДНК этой породы с другими образцами псовых и нашли в них цепочки с примесью генетики диких койотов. Какие именно черты порода унаследовала от своих предков, пока неизвестно. Но вполне возможно, изящные маленькие собачки – это только внешняя оболочка, под которой скрывается характер настоящего дикого зверя. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки. От «Радио Хит FM» нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макса и сегодня оказаться в 18-м по счету, так как 18 сентября сегодня. И у нас есть победитель Мария, город Новосибирск. Мария, привет-привет. Алло, алло.
2: Ура, ура.
1: Ура, ура, ура.
2: Здравствуйте всем.
1: Ну, ты верила? Скажи, что ты его поймаешь. Ну, верила, ну скажи.
2: Я верила, я же пыталась. Много-много раз, наконец-то.
1: И наконец-то, вот, да, давай попробуем его открыть и посмотреть, что же там за подарочек тебя ждет. Открываем «Везде хит», и у нас получился «Везде хит» на ювелирное украшение, а вот так вот. Значит, что благодаря «Радио Хит FM» ты сможешь выбрать стильные красивые украшения в одном из известных ювелирных магазинов. Вот так вот, поздравляю тебя, не отключайся, хорошо? Ладно, пообщаемся за эфиром. Друзья, «Везде хит» сегодня будет еще обязательно. Я думаю, что у вас тоже так вот раз и получится его поймать и выиграть очень крутые подарки от «Радио Хит FM». И вообще по будням у нас всегда «Везде хит» в эфире. Вот, буду держать за вас кулачки, чтобы у вас тоже все получилось.
0: «Везде хит» на «Радио Хит FM».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официальной

0: модели Hot Chili Chester в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты.

0: проекта России.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот 8 800 238 38 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579 7799.

0: Диджей Годжа и Джейсон Дерула на радио Хит ФМ Мичико. Кстати, эта песня на первом месте в нашем главном хитовом чарте, друзья, на прошлой неделе. А как обстоят дела на этой неделе, мы узнаем с вами завтра, потому что наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире в 18.00 по Москве. Это 20 горячих треков, обзор лидеров мировых чартов и самые актуальные релизы. И как раз посмотрим, что вы там надвигали. Потому что вы, друзья, определяете, что там, где, на каком месте вы двигаете хиты на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Ну а мы с вами уже где-то через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.
1: Сегодня все получится. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Друзья, уже через песенку будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Также не пропустите программу «Смотрители» про фильмы и сериалы, которые можно посмотреть уже в эти выходные. Да уже вечером сегодня можно посмотреть. Айова нам споет про любовь, ну а прямо сейчас Måneskin с нами. Кстати, ребята снова вместе и уже гастролируют. Серьезно, ну а слушаем «Begging».

0: Ну что, друзья, играем в настроение. Жду вашего звоночка. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный дождевик. Либо спортбокс могу подарить. Там, знаете, всякие такие напульсники, налобники, бутылочки для воды. Еще много всего интересного. И все это очень сильно мотивирует заниматься спортом. Так что я жду, друзья, звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.

0: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. ТЕБанк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТЕБанк.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Оренбург. Сергей, привет, привет. Алло.
2: Добрый день.
1: Да, ну давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Книжное.
1: А вот так вот, книжное у нас настроение. Знаешь почему? Потому что сегодня Международный день электронной книги. И вопросы у нас как раз будут про книги. 5 вопросов.
2: Хорошо.
1: 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю наши подарки. Все очень просто. Готов, Сергей?
2: Да.
1: Готов. Ну, поехали. Существует страх перед чтением и книгами. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Производство электронных книг требует меньше ресурсов, чем печать бумажных. Да или нет? Быстрее,
2: да.
1: Быстрее. Читающие люди чаще едят калорийную пищу. Да или нет?
2: Да. Да.
1: Ага. Так, скорость чтения с экранов может снижаться на 10% по сравнению с бумажным форматом. Да или нет? Быстрее, быстрее.
2: Нет.
1: Существуют устройства, которые при нагреве или вибрации имитируют запах новой или старой книги. Да или нет?
2: Нет.
1: Не существует. Ну, чуть-чуть заехали, но потому что вопросы очень длинные были, пока я их прочитала. Ну, мы с тобой все равно ответили. Давай теперь смотреть, получилось правильно или не получилось. Итак, существует страх перед чтением и книгами? У тебя нет, да? Ты такой, нет. На самом деле есть люди, которые боятся книг и боятся читать. Представляешь? Вот библиофобия называется. Вот так вот. Вот так. Теперь будем знать. Производство электронных книг требует меньше ресурсов, чем печать бумажных. Ты уверенно сказал «да» и правильно сделал. Ну, понятное дело, почему. Читающие люди чаще едят калорийную пищу. Ты сказал «да». На самом деле, вот тут написано, что нет. То, что любители книг реже набирают лишний вес. Что некогда. Это когда ты сериальчики там смотришь. Вот, конечно, там больше набираем. Так, не расстраиваемся. Едем дальше. Так, скорость чтения с экранов может снижаться на 10% по сравнению с бумажным форматом? Ты сказал, что нет. Да. Снижается.
2: Ну, понятно.
1: Да подожди, ты что уже расстроился-то? Все, уже.
2: Я не расстроился.
1: Так уж все, я уже проиграл, я пошел. Ну, подожди. И ты не поверил, что существует устройство, которое при нагреве или вибрации имитирует запах новой или старой книги. Сейчас уже чего только нет. Ты посмотри, да? На маркетплейсах все можно купить. Есть уже такие устройства. Хочешь, чтобы было ощущение, что ты новую книжку читаешь? Ты читаешь новую. Хочешь старую? Так что, ну, чуть-чуть мы с тобой

0: Не по Бали, но не расстраивайся, пожалуйста, потому что...
1: Ничего страшного.
0: Подожди, не уходи. Пятница, да? Главное, чтобы настроение было хорошее. И у меня поэтому для тебя есть небольшой подарочек такой, знаешь? Так что не отключайся, ладно? Я тебе сейчас
1: хорошо.
0: Его подарю,
1: спасибо.
0: Чтобы настроение у тебя было хорошее. А тебе огромное спасибо за участие, за то, что не испугался, позвонил и в прямом эфире со мной поиграл. Очень-очень было приятно. Друзья, Наташа Стаханова, статус хитовый. Продолжим играть в настроение в понедельник. Конечно же, продолжим, ну а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
2: «Стопудовый хит» на радио «Хит-ФМ». Год 2014. «Токио Хотел».

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 15 градусов тепла, северо-западный ветер дует со скоростью метр в секунду, влажность у нас 67%, давление в норме, дождь, вроде как говорят, закончился, ну а на выходные обещают плюс 18.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Сыграть в ящик». По сюжету нечестного на руку дельца Джека Вульфа вплотную прижало ФБР. После чего он задумал инсценировать свою смерть и, получив 30-миллионную страховку, тихо доживает свои дни где-нибудь в теплых краях. Однако его коварная жена решила иначе. Убить мужа по-настоящему, получить деньги, а в убийстве обвинить своего любовника-серфера. По мере того, как ложь раскрывается, между супругами начинается игра в кошки-мышки. Супруги будут пытаться перехитрить друг друга, а когда в дело вмешиваются ФБРовцы, то все запутывается еще больше. Главные роли в сериале исполнили Сэмюэль Л. Джексон и Ева Грин.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился второй сезон остросюжетной драмы «Гангстерленд» про мир лондонских преступных группировок. В первом сезоне решала Гарри Соус пытался предотвратить войну между влиятельным криминальным кланом Харриганов и их соперниками Стивенсонами. Теперь борьба за власть развернется внутри самого семейства Харриган. Впрочем, внешние враги тоже дремать не будут. Все выжившие в первом сезоне остались на своих местах. Соуза, как и прежде, играет Том Харди. Главного Харригана Пирс Броснан. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
1: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В длинной дороге или в начале пути – сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» – двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН, 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кэш можем.

0: ВВ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vvbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.

0: Цена для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Лока Калит, Dive Into Me. Под эту песню я так потихонечку, друзья, буду исчезать из ваших гаджетов. Лишь напомню, что с 18 до полуночи пятница на Hit FM звучит в танцевальном ритме, потому что припати будет здесь в эфире. Это главные хиты для яркого начала выходных. Через минут 15 в этой студии появится Илья Алексеев. Он не только будет вам новости рассказывать, но и будет рулить здесь хитами. У него, кстати, это очень круто получается. Ну, а я желаю вам очень хороших выходных, Hit FM. Пока-пока.
1: На радио Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Джоэл Кори на радио Хит ФМ в 14.05 по Москве. Пятница, долгожданное слово, нет, не так, целое событие, даже когда ничего особенного не происходит, но мы врываемся в выходные, а это уже немало. Всем огромный привет, на ближайшие 4 часа здесь Илья Алексеев, а настроение пятницы нам будут задавать самые топовые артисты. Лики Ли, Келвин Харрис, Градусы, а еще Дэвид Гетта и One Republic на радио Хит ФМ.

0: Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это было небольшое такое трехминутное путешествие в 2011 год с Ли Кели на радио Хит ФМ. А теперь возвращаемся в сентябрьскую пятницу 2026-го. На очереди у нас на пути к выходным Алан Уокер и компания Кайго, Али Фарвин и Ирина Миллер, а еще Ирина Баутина в Хит Ньюс расскажет, как на нас влияют кошки. Но сначала...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, плюс 16 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Далее днем такая же погода, возможен небольшой дождь, до 16 тепла, вечером похолодает до 12 с плюсом, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
1: Реклама.
2: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
6: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
7: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке радио Хит ФМ. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
9: 12+.
10: Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. «День пирога» с заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРН П 326-547-600-049-873.
11: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
12: Категория 6+.
13: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
1: Hit FM. Hit FM.

0: Подарки делают человека счастливее и влюбленнее. По словам британских ученых, после нескольких минут поглаживания и спокойного разговора с кошками у людей повышается уровень окситоцина, гормона любви, также связанного с социальными связями, доверием и снижением стресса. Подобные изменения в организме проявляются также, когда кошки забираются к вам на колени или просто сидят рядом с вами и мурлычут. И чем больше времени кошка проводит рядом с человеком, тем сильнее заметна подобная реакция. Получается, что если вам не хватает любви и спокойствия, особенно после тяжелого рабочего дня, то срочная кототерапия поможет исправить эту ситуацию. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Топик на радио Хит ФМ с новинкой, а я напомню про весьма удобную возможность слушать нас не только в привычных приемниках, но и в умных колонках. Все очень просто. Говорите о своей «Включи радио Хит ФМ» и все, вы сразу же оказываетесь в нашей хитовой компании. Например, сейчас нам ее составит Фаррелл Уильямс.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита в разделе кредиты слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации комфорт 2025 года. Не является офертой.
18: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
20: Эргоферон.
21: Мы всей семьей им лечимся.
19: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
22: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Алок и Дженнифер Лопес на радио Хит ФМ. Прекрасный дуэт получился, ритм прямо пятничный такой, вроде еще и не совсем чтобы в отрыв, но уже где-то рядом. Ну и правда, до вечера осталось совсем немного, но время это пролетит очень и очень быстро. До финала этого часа не пропустите творчество Tiësto и 21 Savage, а также Тедди Свимса. Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Кэтсай на радио Хит ФМ в 15.05 по Москве. Пятница стремительно идет по стране, чему мы, естественно, рады. Уиу, готовимся к выходным, уже у каждого на них свои планы, но лучше всего они реализуются под хиты, это проверено лично. Илья Алексеев у микрофона, всем здравствуйте, у нас впереди стопудовый хит 2009 года, совсем скоро, не пропустите. Трэп Мафия Хаус также порадует, как и Зиверт, а также Феликс Ян и Шаус на радио Хит ФМ.

Реклама. Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Пользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Асиана на радио Хит FM «Край, край». Ее стопудовый хит 2009 года. Ну а если и плакать, то от счастья, что сегодня пятница и можно уделить себе времени побольше, чем обычно. От нас хиты в ассортименте: Temper City, Kylie Minogue, Don Diablo, Fits and Tantrums. Все они впереди. Кроме того, не пропустите Hit News. Расскажу там про очень интересный эксперимент с мышами. А пока...
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, плюс 16, ветер западный 2 метра в секунду. Далее такая же погода, возможен небольшой дождь, до 16 тепла, вечером до 12 с плюсом, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
2: Реклама. Вторую воду Шишкин лес ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Телеведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс Каширский двор. Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Ученые уже много лет изучают работу человеческого мозга, и совсем недавно команда исследователей из американского Стэнфорда провела весьма спорный, но интересный эксперимент. Инженеры вырастили в лаборатории ткани человеческого мозга, после чего буквально поселили их в черепах генно-модифицированных мышей, у которых не развивались области, отвечающие за когнитивные функции и память. Отмечается, что эксперимент не сделал мышей сверхумными, а манипуляция хоть и вызвала споры этического характера, зато позволит в лабораторных условиях следить за работой нервной системы в рамках целого работающего организма. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Биби Рекса и Дэвид Гетта на радио Хит ФМ с новинкой Sad Girls. Ну а наша яркая и хитовая пятница продолжается. Напомню, что с 18.00 по Москве и до полуночи все вокруг зазвучит в танцевальном ритме. Это припати на Хит ФМ. Главные хиты для яркого начала выходных. Врываемся в них вместе. Вот и Дуа Липа с нами на Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме

0: помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрик Сан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

Эвелин Роксон на радио Хит FM в 15:50 по Москве. Мы все ближе к долгожданному уикенду, не просто потому, что он какой-то особенный, а потому что выходные — это само по себе прекрасное явление, а как мы их будем проводить — уже нюансы. От себя добавлю только, желательно в нашей хитовой компании.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Это проект «Нептуника» на радио Хит FM в 16.06 по Москве. Очень красивая работа, которая называется «What if?» Что если? Никаких «если». Уже в этом часе я предлагаю вам поймать везде хита и выиграть классный приз от радио Хит FM. Условия очень простые и честные. Между песнями в какой-то момент прозвучит кодовая фраза «Лови везде хит» на радио Хит FM. После этого сразу же отправляйте слово «везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Именно в личные сообщения, это важно. Ну и при этом необходимо стать 18-м, потому что сегодня 18 сентября. И после отправки сообщения не пропадайте, мне с вами будет необходимо связаться. Вот теперь вроде все, представлюсь только. Илья Алексеев здесь, всем удачи, а пока слушаем ее.

0: Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Ариана Гранде и The Weeknd на радио Hit FM. Вместе с ними только что побывали в 2014 году. Ненадолго, всего на 4 минуты. А теперь пора возвращаться в 2026, хотя бы потому, что где-то уже поблизости везде хит, поймав который, вы сможете получить

0: получить классный подарок от Радио Хит FM. Что это будет, пока не знаю, но там огромные разбросы и все классное от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, плюс 15, ветер западный 1 метр в секунду. Далее вечером похолодает до 12 с плюсом, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Завтра днем такая же погода, до 18 градусов тепла.
2: Реклама. Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 999,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. Покажут. Каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
10: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM.

0: тренды. Большинство современных родителей предпочитает мягкость в воспитании своих детей, считая, что это положительно скажется на их жизни в будущем. Однако недавно британские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что авторитарный подход к воспитанию с четкими границами по отношению к детям в возрасте от 5 до 7 лет положительно влияет на успеваемость детей в последующие годы. Согласно исследованиям, родители, которые практикуют мягкий стиль воспитания, сталкиваются с деструктивным поведением ребенка, что в итоге мешает сосредоточиться на учебе. Разумеется, эксперты не призывают быть очень строгими родителями, однако именно умение выстраивать границы дозволенного в будущем позволит вашим детям добиваться лучших результатов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит неизменно украшает собой любой будний день, а пятницу так особенно. Я напомню, что это прекрасная возможность получить подарки от радио Хит FM. Как все происходит? В течение часа в эфире между песнями звучит кодовая фраза «Лови везде хит» на радио Хит FM, после чего вам необходимо отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Сегодня важно было при этом стать 18-м, потому что сегодня 18 сентября. Подсчитал, не за запутался в цифрах, и приветствуем в эфире Елену из Ярославля, которая и стала 18-й. Здравствуйте, Елена!
2: Здравствуйте!
1: Вы с нами, поэтому ловите, естественно, громкие аплодисменты и овации, поздравления. Ну и... Да, давайте узнавать все-таки, какой везде-хит вы поймали. Итак, смотрим. Где у нас тут барабанная дробь? Нет, но ничего. Вы получаете везде-хит на пиццу. Это значит, что благодаря радио Хит FM вы сможете заказать любимую пиццу в одном из популярных сервисов доставки. Мне кажется, очень пятничный везде-хит вам попался. Вы пиццу любите?
2: Очень!
1: Тогда еще раз дополнительные вам аплодисменты. Слушайте, ну еще можете на радостях привет передать кому угодно, возможно, вашей какой-то группе поддержки, всему Ярославлю, в конце концов. Давайте.
2: Эй, поздравляю всех с пятницей, Ярослав. Передаю привет моей семье Тихоновых, Шамановых, всех хороших пятницей и выходных удачных.
1: Вот это по-нашему, вот это пятнично. Собственно, еще раз вам аплодисменты. Нам не жалко, правда, нам не жалко. Ну и, конечно же, Ярославлю огромный-огромный привет. И оставайтесь на связи, мы еще немного с вами поболтаем за эфиром. Так, друзья, всем удачи в поимке следующего везде-хита. Происходит это в любое время, по будням. А вы сможете получить классные хитовые призы от фруктовых корзин до стильной спортивной одежды. Поэтому оставайтесь в нашей компании и ничего не пропустите. Всем удачи!
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов». 250 миллилитров. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонус. Сами Сбербизнес, спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579 7799.

0: 16:50 в Москве, это радио Хит ФМ, и у нас все ближе вечер пятницы. Хотя я так посмотрел, у многих в этот день рабочее расписание сокращенное, поэтому хорошему настроению уже совершенно ничего не мешает. Тем более, мы его вам собираемся улучшать хитами, в том числе.
1: Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

17:05 в Москве. Кто-то уже считает мгновение до окончания рабочей недели, но мне кажется, что ментально она уже завершилась. Все, пора дать время себе любимому на перезагрузку. Это радио Хит ФМ, а значит, чем-чем, а классной музыкой мы с вами обеспечены. Из ближайших хитмейкеров Келвин Харрис и Дуа Липа, Баста и Майя Мишель, а еще Кайго и Эйва Макс на радио Хит ФМ. Меня зовут Илья Алексеев. Всем огромный привет!

0: Келвин Харрис и Дуа Липа на радио Хит FM. One Kiss — это работа 2018 года. Ну и настоящий стопудовый хит, который особенно актуально звучит вечером пятницы. Дело забот становится меньше, а настроение автоматически стремится к максимальным значениям. Далее у нас ожидается появление Pink, Али Фармен и Рина Миллер также зададут ритм, а еще Fastboy, Clock Clock. Но сначала...
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве переменная облачность, плюс 15, ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Далее вечером похолодает до 12 с плюсом, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Завтра днем такая же погода, до 18 градусов тепла.
1: Реклама.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
4: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
5: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
6: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Голосуешь онлайн до 20 сентября, получаешь призовые баллы. Обменивай на скидки в магазинах, кафе, аптеках. Пополняй карту «Тройка» или направляй на благотворительность. Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
5: «Хит-ФМ». Hit FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Многие люди живут с установкой, что отдых нужно заслужить. Любое ничего не делание вызывает чувство вины и тревоги. И чтобы вы перестали испытывать вину за отдых, столичные психологи предлагают переименовать это занятие в интеграцию или восстановление, а также запланировать его в календаре и вести дневник отдыха. Такой подход создает иллюзию полезного занятия. Также важно научиться различать продуктивное безделье и избегание. Если вы ничего не делаете, потому что боитесь начинать проект или не знаете, как подойти к задаче, то это прокрастинация. Ну а если вы сознательно выбрали время для отдыха, чтобы восстановиться, то это забота о себе. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Боб Синклер на радио Хит FM. В общем и целом настроение вечера пятницы уже ощущается на полную, но давайте также не забудем про наш главный хитовый чарт, итоги которого уже завтра в 18 часов по Москве, а еще можно прямо сейчас поставить себе напоминалку про лайтовый понедельник. Он придет быстрее, чем кажется, и это, кстати, повод для радости, как и новинка на Хит FM.
1: Тейм Импала. Лузер.

Медуза на радио Хит ФМ, 17 часов 49 минут по Москве. Don't wanna go home. Ну, не знаю, многие, конечно, сейчас устремятся домой, чтобы как следует подготовиться к выходным. Хотя, уверен, достаточно будет и тех, кто уже на старте и готов танцевать и веселиться где угодно, только не дома. Главное, оставайтесь с нами, тем более, что с 18 по Москве до полуночи эта пятница станет танцевальной, насколько это возможно. И это будет припати с главными хитами для яркого начала выходных. Я на этом оставляю место у микрофона. Всем шикарной пятницы. Илья Алексеев был здесь, но надолго не прощаюсь.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Новый трек проекта «Нептуника» открывает первый час препати на Hit FM. Работа «Summer Glow». Ну что, ребята, вот и пятница, вот и вечер пятницы. Тот самый момент, когда все самое интересное впереди. Выходные, отдых, досуг, встречи с друзьями, прогулки, вечеринки и все такое. Ну и, конечно, 6 часов препати впереди, а значит, мы с вами будем слушать лучшую танцевальную музыку.
1: Припати на радио Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2020. Года. Не является офертой.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
15: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
18: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
19: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit
0: FM. Припати на радио Hit FM.

0: Это The Pause на Hit FM. Знаем проект по треку Magnetic. Понятное дело, есть у них и другие песни, например, I Wanna. Новая песня, клевая песня. Очень гармонично вписывается в вечерний трек-лист пре-пати. Мы всех еще раз приветствуем. Приветствуем на радио Танцполе. Гостей все больше с каждой минутой. Мы вас чувствуем. Соответственно, больше и слушателей, и звезд, приглашенных тоже. В их числе Ибен, Switch Disco, Элла Хендерсон и Келм. Услышим очень скоро.
1: Пятница. Вечер. Пре-пати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 16, по ощущениям плюс 15. Ветер южный, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 66%. Смотрим, что ночью, будущей ночью плюс 10 без осадков, завтра тоже без осадков и плюс 20.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Второй кофе «Бушидо» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации и правилах количества призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Соответствующей группой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьино Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
0: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
0: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
0: Все подробности на lenta.com.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: каждый вечер пятницы препати очень крутой плейлист с танцевальными хитами. Но если, к примеру, вы хотите устроить тусовочку в другой день недели, в другое время, легко. Заходите на hitfm.ru или в наше мобильное приложение. Там включайте поток препати или Weekend Dance, и будет вам много-много ритма.
1: Пятница. Вечер. Препати на радио Hit FM.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.Рус/бизнес. 0+.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки и «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
16: Капсикам.
15: Маме скрутила шею весной.
16: Капсикам.
15: Плечо подмывает у сына порой.
16: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
15: Капсикам. И боль на удалении.
16: Капсикам. Моя сила в движении.
17: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Пароль ВТБ для бизнеса.
19: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
20: А второе?
19: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
21: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
22: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5-7-9-7-7-9-9. Пятница

0: Алан Уокер на Hit FM и Heart Over Mind. Это Припати, лучшие танцевальные хиты нон-стоп. Впереди трек, который рискует стать одним из главных хитов 2026 года. Мы же будем подводить итоги года в декабре, как обычно мы это делаем. Так вот, эта песня туда обязательно попадет. Называется New Religion. Bibi Rexha и Faithless услышим через несколько минут.
1: Hit FM.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

0: Клэр и Лорин на Хит FM. Ну, внимание, не Ларин, а Лорин. Но Ларин — это совсем другой артист. Трек Let Me Forget You только что на старте второго часа препати 19.05 в Москве. Всем еще раз привет и отличного вечера. Мы с вами продолжаем зажигать, отдыхать, отрываться, наслаждаться пятницей. Она чудесна во всех смыслах этого слова. А все из-за музыки, конечно, из-за музыки на Хит FM. Контент самый хитовый и самый ритмичный.
1: Препати. Припати на радио Хит FM.

0: продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
0: Телефон рекламы.

рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Пятница. Вечер. Препати на радио Hit FM.

0: Fast Boy на Hit FM и Music Sounds в Припяти. У трека случился дебют в главном хитовом чарте на прошлой неделе. 19 место. Посмотрим, что произойдет с ним завтра, когда мы подведем итоги уже этой недели. Главный хитовый чарт в субботу ровно в 18.00 по Москве, только на самом хитовом радио.
1: Пятница. Вечер. Припяти. Продолжим через 3 минуты. Погода на Хит-ФМ.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 16, по ощущениям плюс 15. Ветер южный, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность при этом 65%. Посмотрим, что ночью. Ночью без осадков плюс 10, завтра тоже без дождей и плюс 20.
2: Реклама. Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке Радио Хит ФМ с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
7: 12+. Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. «День пирога» с заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРНП 326-547-600-049-873.
8: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум, выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
9: Категория 6+.
10: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
11: Hit FM.

0: Ай-яй-яй, Джоэл Кори на Hit FM и Whisper в 19.34 по Москве. А уже очень скоро в рамках препати услышим трек, который сейчас раскачивает танцполы по всему миру. Было бы странно его не включить сегодня. Мы, ребята, нормальные в этом смысле, следуем всем трендам, поэтому включим обязательно эту работу. Называется Bizarre, Madonna, Martin Garrix, через несколько минут.
1: Препати. Припати на радио Hit FM.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.

0: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
1: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акции действуют с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
2: В Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
12: Припати на радио Хит ФМ.

0: Это Two Colors и Сафридона. Хит FM в рамках припатия. Трек называется Cynical. 19.50, время московское. Вы же помните, друзья, о том, что умные колонки умеют включать самое хитовое радио. Просто скажите им, включи Хит FM, и все будет сделано в лучшем виде. Очень удобно, очень круто.
1: Пятница. Вечер. Припатия. Продолжим через 3 минуты. Хит FM. Реклама.
2: Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Swedish House Mafia, Luke Lee на Hit FM. Happiness is so sad в 20.07 по Москве. Всем еще раз большой пламенный привет. Это Препати. Весь вечер лучшие танцевальные хиты, чтобы на позитиве ворваться в выходные. Дальше еще больше ритма, еще больше драйва. На подходе один из главных треков, один из главных хитов 2021 года. Элтон Джон и Дуа Липа, Cold Heart.
1: Препати. Препати. На радио Hit FM.

0: Продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер.

0: К-50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К-40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Алок и Калит на Hit FM Dive Into Me. Впереди Эд Ширан, он пишет в соцсетях, что готовит новый танцевальный трек. Вот это интересно, танцевальный, это здесь ключевое слово. Будем ждать с нетерпением.
1: Пятница, вечер, припати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 16, по ощущениям плюс 15. Ветер южный, слабый, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность при этом 66%. Смотрим, что ночью будущей ночью без осадков плюс 10, завтра в городе плюс 20.
1: Реклама.
2: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хит Ньюс. Техлидерство. При информационной поддержке национального проекта «Новые материалы и химия».
1: Приходя на прием к стоматологу, мы рассчитываем, что лечение пройдет быстро, безболезненно, а главное – качественно. И даже не подозреваем, насколько современная стоматология зависит от технологий химической промышленности. Пломбы, материалы для коронок и даже зубные пасты создаются на основе сложных полимеров и других химических компонентов. Любые технологические инновации сегодня зависят от свойств используемых веществ. При поддержке нацпроекта «Новые материалы и химия» в России разрабатываются новые компоненты и технологии для всех отраслей промышленности. Материалы становятся доступнее и качественнее, потому что производятся в нашей стране, а не закупаются за границей. К примеру, в Белгородской области выпускают пломбировочные композитные полимеры, которые поставляются в 85 стран мира. В Москве запускают собственное производство стоматологических ретракторов – устройств, отводящих губы и щеки для улучшения обзора врачу при проведении осмотра и лечения. Создают такие инструменты из отечественных полимерных материалов. А еще одна компания разработала и запатентовала технологию для зубных паст, позволяющую заполнять микротрещины в зубной эмали и активно бороться с кариесом с помощью механизма реминерализации. И это лишь несколько реальных разработок в сфере стоматологии, которые не появились бы без химической промышленности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Новая песня Топика в Припате на Hit FM. Lucky Ones. Про удачу и на удачу. Она вам пригодится уже в ближайший понедельник. А все потому, что все понедельники на радио Hit FM официально лайтовые. Слушайте внимательно самое хитовое радио и становитесь каждой минутой богаче и счастливее. Каждый понедельник с утра и до вечера мы в прямом эфире разыгрываем много, очень много реальных, настоящих денег. Весь день лайтовые деньги в лайтовый понедельник только на радио Hit FM. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Пятница. Вечер. Припати на радио Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года. Выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: О7агент. УПРН 124-770-073-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных

0: Цена для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Али Фарбин в Препате на Хит FM, Body Talk. Впереди очень яркая девушка, диджей, продюсер, мультиинструменталист. Можно бесконечно рассказывать про ее успехи. И можно бесконечно слушать ее треки. Зовут ее Карлита. Впереди на Хит FM работа «Манхэттен». Карлита и Софи Такер услышим через пару минут.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Биберекс и Дэвид Гетта на Hit FM в припати Sad Girls. Начало 10-го в Москве. Радио Танцпол полный, загрузка максимальная. Мы рады приветствовать всех, кто решил прокачать себя отличной танцевальной музыкой этим вечером. Дальше еще больше хитов, в их числе работа Graceland от Earbooks и World Gone Wild от Робина Шульца.
1: Припати на радио Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Конечно, можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Конечно, можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Конечно, можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Конечно, можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
10: Конечно, можем.
11: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799. HIT-FM. Пятница. Вечер. Препати на радио HIT-FM.

0: Иэн Миллер на Hit FM и Feeling. То чувство, когда все треки в тему, в настроении, в кайф. Ну, а потому что пятница вечер, потому что пре-пати. Мы с вами продолжим Hit Non-Stop уже очень скоро. Далее в нашей компании Элла Хендерсон и Руди Ментал. Работа Alibi, но чуть раньше Келвин Харрис и Джази. Satisfy.
1: Пятница. Вечер. Пре-пати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 16, по ощущениям плюс 15. Ветер южный, дует со скоростью 1 метр в секунду. И влажность при этом 65%. Ночью будущий плюс 10, завтра днем плюс 20. И солнечно.
1: Реклама.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Нептуника на Hit FM What If. Впереди легендарная группа, легендарная, это правда. На репите все их альбомы, все их песни, особенно трек Let's Get It Started. Это The Black Eyed Peas на Hit FM.
1: Припати, припати на радио Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Пароль. ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
13: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Время новостей.
17: В российских регионах становится больше товаров для семей от местных производителей. Об этом заявила Мария Львова-Белова во время поездки в Пензенскую область. Детский омбудсмен познакомилась с местными брендами, которые выпускают спортивную форму и продукты по домашним рецептам. Она также отметила социальную ответственность предпринимателей и их участие в создании детских площадок.
16: Время новостей.
18: Преп

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark на Hit FM в Припяти в 21 час и 49 минут по Москве. Темнота, друг молодежи, поэтому если вы вдруг решили немного приглушить свет, это даже к лучшему, продолжим движ в темноте. Будем острее чувствовать ритм до финала этого часа. Вместе с нами The Kid Leroy, Pieces и Playman Falling.
1: Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
4: Ты у меня стул украл.
3: Молчи давай.

0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
16: «Хит-ФМ». Пятница.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрнабой. Дай-дай.
1: Второе место.
2: Темпа Сити. Self-Aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».